0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио твоего настроения.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Слинков. Новости регионов за минувшие дни. Жители Вильнюса жалуются, что соль, которой зимой посыпали дороги и тротуары, не растворилась даже за лето. Как сообщает ЛРТ, из-за этого могут погибать городские деревья. Соль попадает в почву и корни хуже впитывают воду. В мэрии говорят, что стараются использовать меньше соли и чаще посыпают улицы гранитной крошкой, но прошлой зимой на улице города все равно высыпали около 23,5 тысяч тонн соли. Все первоклассники Аникчайского района уже 5-й год подряд получат от самоуправления подарочный набор к началу учебного года. В него входят тетради, канцелярские принадлежности, материалы для рисования и труда, а также мешок для спортивной формы. Все необходимое для первых школьных занятий. Правительство Литвы одобрило расширение территории Каунасского аэропорта на 2,34 гектара. Это позволит включить в территорию аэропорта дополнительные земельные участки, необходимые для обслуживания инфраструктуры и обеспечения безопасности полета, в том числе зоны с огнями захода на посадку. После расширения площадь аэропорта составит 440 гектаров. После бури, которая прошла в минувшие выходные, страховая компания Swedbank получила более чем в полтора раза больше заявлений о поврежденном имуществе, чем обычно. По предварительным оценкам, общий ущерб может превысить 350 тысяч евро. Чаще всего жители сообщают о поврежденных крышах и заборах, поваленных деревьях, а также затопленных подвалах, дворах и улицах. Компания «Энергосман» обратилась в суд с требованием отменить решение, по которым сортировка отходов Вильнюсского региона была передана конкурентам. Тем временем суд уже отказался разрешить «Энергосман» продолжить работу на мусоросортировочном заводе, который сейчас находится под управлением Центра по управлению отходами Вильнюсского округа.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Доброго утра, пятницы! Развеселые вы мои, хорошие вы мои. Просыпаемся, давайте. Бодримся, просыпаемся. Впереди у нас выходные. Ну, тем, кто работает так, как я, 5 рабочих дней и 2 выходных. Понятное дело, если у вас посменная работа, не знаю, как вас совпадет. Надеюсь, совпадет, что выходные будут. Вот, примерно так. Ну, понятное дело, что если у вас посменная работа, что всякое может случиться, поэтому если у вас будут рабочие дни, ну, то оставайтесь все равно в любом случае на наших волнах, на волнах радио Р, выходной у вас или будни. Пусть этот рабочий день, если он выпал на субботу-воскресенье, пусть он будет у вас легким. Вот, легким и молниеносным. Пролетит, не заметишь. Вот как-то так. В общем, сегодня пятница, и настроение такое пятничное. Сегодня выезжаю в славный город Висагинос. Чем буду заниматься, пока не знаю. Планирую сходить на спектакль. Старый театр к вам приезжает с гастролями. Планирую в субботу побывать на большом городском концерте по случаю 51-летия этого славного города. Надеюсь пересечься со всеми вами, дорогие висагинцы. Люблю ваш город и давно-давно не был, с надеждой на то, что там куча классных изменений. Вот, примерно так. Давайте двигаться вперед по волнам радио Р. Не переключайте приемники, потому что впереди у нас огромное количество всякого интересного.

0: У нас гороскопы на сегодняшний день. Сегодня, напоминаю, 7 августа. И я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. И ни один гороскоп не испортит этого. Ну, а может, поможет в чем-то? Давайте пройдемся по всем знакам зодиака и узнаем. Овны, день может пойти совсем не по плану. Будьте готовы быстро менять решение. И оставьте себе запасной вариант на случай неожиданностей. Тельцы, начните день легко и не втягивайтесь в горячие споры. Спокойствие поможет сохранить хорошее настроение до самого вечера. Близнецы, сегодня будут поочередно работать логика и воображение. Используйте оба подхода, вместе они помогут найти удачное решение. Раки, сегодня лучше доказывать свою правоту делом, а не словами. Поступки произведут гораздо больше впечатлений. Львы, не бойтесь прислушаться к чужому мнению. Гибкость сегодня принесет больше пользы, чем упрямство. Девы, общение и обмен идеями будут особенно важны. Будьте на связи, полезная информация может прийти в самый нужный момент. Весы, сегодня вы сможете поддержать тех, кто окажется в сложной ситуации. Ваши слова и советы помогут вернуть людям уверенность. Скорпионы, день благоприятен для совместной работы. Избегайте споров и не участвуйте в обсуждении чужих дел. Это может обернуться против вас. Стрельцы, не стройте далеко идущих планов. Лучше сосредоточьтесь на текущих задачах и действуйте по обстоятельствам. Козероги, если настроение не радует, начните с небольшого и простого дела. Первый успех быстро вернет уверенность в своих силах. Водолеи, день может оказаться эмоционально насыщенным. Старайтесь сохранять спокойствие и не принимать все слишком близко к сердцу. Рыбы, сегодня стоит избегать конфликтов и лишнего напряжения. Берегите свои силы и не позволяйте окружающим выводить вас из равновесия. Это были предсказания от наших звезд на сегодняшний день. Напоминаю, если не нравится гороскоп, меняем на какой-то хороший. Вот, далее двигаемся вперед по волнам радио Р. Ряд мероприятий. Расскажу, что и как в наших городах будет происходить на этих выходных.
1: Теперь на радио Р.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Эфир, да здравствует эфир. Позывные прозвучали, а это значит, что нужно пройтись по ряду мероприятий, которые нас ждут на этих выходных. В Щавляе пройдет двухдневный фестиваль Grand Leaf Show, значит, 7 и 8 августа, то есть сегодня и завтра. На открытой сцене парка в Щавляе выступят очень много звезд литовских. Наталья Бунке, Джордана Буткутя, Кестутис Кербериз, группа «Динамика». Это первый день сегодня. Во второй день Паулина Пукштайтите, Адомас Вишняускас, Мартина Сковаляускас, Джавани. Ну, то есть плеяда литовских звезд. Все это в Щавляе, понятно, бесплатно, на городской вот этой главной музыкальной площадке. В Друскиненкае пройдет ночной забег завтра. Ночной забег, который называется «Друскиненку на Ктинис Бегимас». Ну, так и переводится. Ночной забег в Друскиненкае. Участники смогут выбрать дистанцию в 12-4 или в километр 200 метров. Маршрут пройдет вокруг озер Виюнеле и Друсконис. Потрясающие красивые озера, и дорога там очень-очень приятная, без ухабов. Значит, атмосферу создадут световые эффекты, лазеры, дым, музыка и вечерняя подсветка курорта. Все финишировавшие получат памятные медали. Мероприятие начнется в 20:18. С разминкой по зумбе, после чего на старт выйдут участники разных дистанций. Ну и главный для меня праздник. Я сегодня поеду в Висагинес и в Висагинесе проведу все выходные. Так как мы сейчас говорим по большей части о музыке и о мероприятиях, то в Висагинес там просто плеяда разностей. Сегодня спектакль «Дива». Старый театр Литвы отправился с гастролями в Висагинес. Собираюсь посетить, если достану контрамарку. Ну, или билеты куплю. Я не знаю, как там получится. Не знаю, как это все организовано там. Вот. Плюс завтра день города. Вот на большой праздничный концерт, на котором в 8 часов Лина Садомайтис, в 10 вечера группа Каста. Вот. Переночую и в воскресенье отправлюсь домой. План приблизительно такой. Я надеюсь, по возможности вы приедете, поддержите. 100 лет в обед не был в Висагинесе. Надеюсь возобновить традицию ежегодных, как минимум, поездок туда. Ну и плюс Никанорову надо как-нибудь туда отвезти. По возможности, опять-таки, если получится. Двигаемся вперед по эфиру. Впереди еще новости. А в следующем часе обязательно будут и игры, и выборы свадебных песен.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здрасте. После того, как Центр по управлению отходами Вильнюсского округа договорился с тремя компаниями о сортировке мусора, одна из них, «Аконовус», начала сортировать отходы на арендованной площадке в Новой Вильне. Что, конечно, меня невероятно возмущает. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что это временное решение. Другого выхода у нас нет. Нужно временно разобраться с накопившимися отходами. По его словам, через 5-8 недель площадку освободят. А чтобы уменьшить неприятный запах, отходы дополнительно обрабатывают специальными биопрепаратами. Между тем, Центр по управлению отходами Вильнюсского округа ищет новую площадку, где можно будет временно хранить отсортированный мусор, предназначенный для сжигания. Директор центра Мариус Швейкаускас пояснил: «Объем накопившихся отходов очень большой, поэтому нам нужно место, где их можно безопасно хранить». По его словам, площадка должна находиться вдали от жилых домов и быть специально подготовлена для хранения отходов. А пока подходящегося участка найти не удалось. Военная разведка Литвы сообщает, что Россия рассматривает возможность провокаций в странах Балтии. Однако решение об их проведении пока не принято. Министр обороны Робертас Каунас заявил, что одним из возможных сценариев может стать использование украинских беспилотников в операции «Под чужим флагом», чтобы попытаться переложить ответственность на Украину. Прямой угрозы сейчас нет, но мы усилили охрану критически важной инфраструктуры и внимательно следим за ситуацией, подчеркнул министр. После сообщения о возможных провокациях России в странах Балтии администрация президента заявила, что все ответственные службы Литвы уже принимают необходимые меры. В президентском дворце напомнили, что после заседания Государственного совета по обороне в мае была усилена защита критически важной инфраструктуры, а ситуация постоянно контролируется. Службы следят за развитием событий и регулярно информируют президента, подчеркнули в администрации. Ну, сам-то президент пока на Мадейре, так что, ну, оттуда контролирует. Более половины жителей Литвы, 53%, опасаются, что бури, ливни и другие природные явления могут нанести ущерб их имуществу. Такие данные приводят опросы страховой компании «Литвосдраудимас». Только за прошлые выходные ущерб клиентам компании превысил 700 тысяч евро. Было зарегистрировано почти 500 обращений. В прошлом году из-за непогоды страховщики зарегистрировали около 7,5 тысяч случаев повреждения жилья и выплатили там 4,5 миллиона евро компенсации. По словам экспертов, чаще всего страдают частные дома, а основной ущерб наносят протечки крыш, затопления и скачки напряжения во время гроз. Вчера ударило по южной стороне Литвы: Алитус, Друскининка и Варена. Вот в этой части сообщают о невероятных каких-то, ну, о невероятных коллапсе, понятное дело. Тоже обрывала линии электропередач, валило деревья и так далее. Ну, не знаю, в Новой Вильне по касательной. То есть дождик был, но особо такого, чтобы это буреносное что-то было, не заметил. Сидячи дома, конечно же. О погоде. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура днем 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето. Лето.

0: Лето.
1: Ну что, дамы и господа, мы двигаемся вперед по волнам Радио Р. Уже не знаю, который раз сообщаю вам, что еду в Висагинес. Вот. Переписывался с разными знакомыми товарищами из Висагинеса. Составлял план хулиган, куда, что, как. Все, купил билеты на Диву. Значит, сегодня Висагинес и спектакль Старого театра. Обязательно пойду в 6 часов вечера. Там боковушечки взял, потому что средина, понятное дело, висагинцы очень, очень активно ходят на всевозможные мероприятия. Вам за это огромное-огромное спасибо, что поддерживаете тех, кто приезжает. Дива, должен быть прекрасный спектакль. Значит, что касаемо самого спектакля «Дива». Значит, там два состава. Значит, к вам приезжает один состав, я же интервьюировал другой состав актеров. И время от времени они чередуют себя. И говорят, что спектакли совершенно разные. Я пока ни одну из версий не смотрел. Вот. Но с удовольствием посмотрю одну версию. А потом в Вильнюсе уже на осень тоже опять-таки приобрел билеты. Посмотрю вторую. Друзья, хочу обратиться к вам. Всем, кто по большей части в столице находится, потому что можно покупать билеты в Старый театр Литвы. Там огромное количество великолепных спектаклей. Уже есть на первое полугодие, как на детские спектакли, так и на взрослые. Все самые главные вот эти вот фронтальные, фундаментальные спектакли, которые представляют Старый театр, и призовые всевозможные, все они будут. И «Мученик», и «Гарнстрад-Гарглистрейн». Простите, по Шекспиру вот этот вот спектакль никогда не могу произнести, пока не выучил до конца. В общем, все это будет. И под Новый год Линдси Хоппера, обожаемый мною спектакль, где танцуют, просто великолепно. Вот, буду приглашать все следующее полугодие. С Велинкой будем приглашать актеров, будем говорить о спектаклях, понятное дело, с большим удовольствием. Но вас приглашаю тоже купить билеты и сходить на разные спектакли. Начнется все с Маркучей. Там будет постановка «Дяди Вани». Интерактивная постановка, где в пределах поместья Маркучей, музея Маркучей, значит, там показывают спектакль «Дядя Ваня». Зрители разделяют на несколько групп, им дают маски, чтобы обезличить. И вот эти группы смотрят в одном углу, во втором, в третьем, в четвертом. В разных комнатах смотрят часть спектакля. Потом какое-то время проходит, и они меняются. И таким образом ты можешь либо спектакль с конца посмотреть к началу, либо сначала с конца. Ну, там, видимо, хитро как-то придумано. И вот мы 20 числа с моей напарницей Еленой Никаноровой идем на этот интерактивно занимательный вот этот перформанс-спектакль смотреть. Нам безумно интересно. И вот я всячески вам говорю и позиционирую: ходите на спектакли, ходите. Я вам как театральная штучка говорю. Вот, в общем, как будто бы порекламировал, но тут не реклама, а просто вот мы, это полугодие, с Велинкой собираемся все самое главное посетить, все, что не смотрели. Вот. Так что и вас, конечно же, приглашаем.

их эфир продолжается выбором свадебных песен. Помогайте мне, если у вас есть возможность позвонить нам и высказаться по поводу той или иной песни, за которую из них вы. Позвоните 052-305-005. У нас уже 1/4. Значит, следующая неделя, опять же таки, будет продолжаться 1/4. 2 полуфинала пройдут, и в пятницу следующую мы выберем главную свадебную песню. У нас уже ставки тут мальчишками, потому что у нас, напоминаю, мальчишник, у нас девочки все в отпуске, а тут мальчишками ставим, какая песня победит. Есть у нас фаворит, получится или нет, не знаю, там уже по ходу дела будем решать, но сегодня сражаются «Глюкоза» и ее «Свадьба». Вот, ну, все будет хорошо, говорит она после свадьбы. Ну, мы тоже в этом уверены. В качестве соперницы Златослава и ее песня «Горько».

0: Воу-воу-воу-воу. Вот, друзья, мне нужна ваша помощь. 052-305-005. Доброго утра желаю. Как вас зовут?
1: Доброе утро. Сергей.
0: Сергей, Сергей, у нас свадьба от глюкозы и горько от Златославы. Что выбираем?
1: Горько от Златославы.
0: Горько от Златославы. Когда-нибудь кричали горько на какой-нибудь свадьбе?
1: Конечно, кричал.
0: Конечно. Рекорд. Какой самый длинный рекорд был?
1: Год назад сын.
0: Сын, так,
1: женился.
0: Сколько продлилось у них вот это горько, когда считают? Раз, два.
1: До 50.
0: До ничего. Ого! Ого, Сергей, вот эту мужчинку вырастили, конечно. Вот принято. Спасибо, Сереж. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, друзья, 052-305-005. Доброе утро. Желаю вам. Как вас зовут?
2: Доброе утро, Виктор.
0: Виктор, Виктор, Златослава и ее горько или глюкоза и ее свадьба?
2: За горько.
0: За горько. Принято. Как давно были на свадьбе и кричали ли вы горько когда-нибудь в своей жизни?
2: Ну, кричали, но долго очень.
0: Долго, да.
2: Давным-давно.
0: Давным-давно. Ну, понятно, понятно. Долго там продержались молодые, не помните?
2: Около 20 секунд.
0: Ну, молодцы, тоже очень хорошо, очень хорошо. Виктор, спасибо большое вам, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
3: Здравствуйте, Лина.
0: Лина, алло. Лина, правильно расслышал?
3: Да.
0: Да, да. Лина, у нас есть глюкоза и ее свадьба, у нас есть Златослава и ее горько.
3: Горько.
0: Горько, принято. Вы как давно были на свадьбе, скажите, пожалуйста?
3: Ну, давно были, но вот как раз скоро уже собираемся.
0: Скоро собираетесь. Как скоро, если не секрет?
3: В апреле.
0: В апреле, то есть в следующем году, в апреле месяце.
3: Да.
0: Уже наряд выбираете? Там есть какая-то цветовая гамма?
3: Ну да, уже начинаем готовиться.
0: Готовиться,
3: будем
0: понятно.
3: Будем с фатами и будем очень громко кричать.
0: Ой, да, вам, да, вам надо готовиться. Это правда, это правда. Ну хорошо, потом в апреле позвоните, расскажите, как там все прошло.
3: Обязательно.
0: Ну хорошо. Ну и до этого, конечно, Лина, звоните, мы всегда рады вас слышать. Лин, спасибо большое, вам хорошего утра и хорошего настроения. И Златослава 3-0 победила глюкозу. Ну, как бы мы ожидали. Ну, слишком зажигательная песня, да? Хорошо, давайте Златославу слушаем, и через 10 минут у нас игра.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Итак, дамы и господа, у нас игра. Игру представляет Beats Karaoke с Барос. Праздник начинается здесь. Подробности регистрации beats.lt. У нас игра, когда искусственный интеллект, в который мы закидываем, собственно говоря, текст песни, он потом перечитывает его нейтральным голосом. Мы этот кусочек ставим вам. Вы угадываете, что это за песня на самом деле. Называйте нам исполнителя и говорите название песни. И тогда все, приз ваш. А приз — это сертификат номиналом 50 евро на услуги караоке в Beats Karaoke с Барос. Отличный повод собрать большую компанию и провести незабываемый вечер на сцене, конечно же, или в приватных комнатах. Караоке — это классно. Вот. Друзья, давайте попробуем, сразимся, узнаем, получится у вас сегодня отгадать или нет. Доброго утра желаю одному из наших радиослушателей. Здрасте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Юрий.
1: Юра, бывали в караоке?
2: Ну, когда-то, по молодости.
1: По молодости. Так, а что, вы еще и не молодой? По мне, так мы молоды с вами, Юрич.
2: У нас с тобой уже средний возраст начался, я на год старше тебя.
1: Ну, вот видите, то есть это все это, но я еще чувствую как будто бы эту молодость и вполне мог бы сходить в караоке. Я думаю, и вы, Юра, точно так же. Юр, сегодня невероятно, как мне кажется, легкое задание, и вы быстренько его раскусите, учитывая того, что мы практически одногодки. Пробуем, да, отгадывать?
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Ну, итак, вопрос. Слушайте внимательно.
3: Времена пройдут, годы пролетят. Годы пролетят, первую любовь не вернешь назад, не вернешь назад.
1: Так.
2: Видно, нет любви.
1: Видно,
2: надо мной пошутила Натали, по-моему, поет.
1: Так, все правильно, а песня?
2: Видно, не судьба, наверное.
1: Нет. Ну, пропойте еще.
2: Видно, нет любви.
1: Видно, надо мной, видно, вот это. Ну, посмеялся ты, посмеялся ты.
2: Посмеялся ты.
1: И... Вы угадали в любом случае. Понятно, приз я отдам. Но мне уже принципиально, Юра, чтоб вы назвали. Какие песни есть у Натали?
2: Видно, не судьба.
1: Не зацикливайтесь на этом. Какие песни вы знаете у Натали?
2: Это самое...
1: Все, вылетело. Ветер с моря дул.
2: Ветер с моря дул, да.
1: Это вот эту песню вы и угадывали. Не буду придираться, понятное дело, что вы угадали, потому что и текст полностью произнесли, и все. Юр, поздравляем, билет ваш. Сертификат.
2: Спасибо,
1: не билеты, а сертификат на 50 евро. Спасибо большое, что участвовали. Не вешайте трубку, расскажу, как приз доберется до вас. Друзья, сертификат номиналом 50 евро достается Юрию. Все это в Beats Karaoke с Барос. Есть только один риск. Стоит однажды попасть в Beats Karaoke с Барос, и все остальные места покажутся не теми. Здесь каждая песня звучит как настоящий концерт. Люди подпевают так, словно знают вас много лет. Один вечер превращается в новую традицию. Тысячи песен на разных языках, профессиональный звук и атмосфера, ради которой хочется возвращаться. Все о вечеринках и бронировании beats.lt. Спасибо большое Beats Karaoke с Бара за то, что они всю неделю были с нами и дарили вам удовольствие. Ну вот, музыкальное по угадайкам и всем остальным. Ну, а некоторым счастливчикам и достались даже подарочные сертификаты. Конечно же, вот эту женщину, которой ветер с моря дул, мы сейчас и послушаем.

0: Радио Р. Радио твоего настроения.
1: Вчера нам в телеграм-канал «Соль и перец» написала Аустея и попросила песню Егора Крида «Девочка с картинки». Кто я такой, чтобы не выполнить девочки?

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Премьер-министр Миндугас Синкевичус заявил, что, несмотря на предупреждения о возможных провокациях России, уровень угроз для Литвы существенно не изменился. «Я хотел бы успокоить общество. Уровень угроз не изменился кардинально, хотя они существуют», — сказал премьер. По его словам, государство следит за ситуацией и усиливает защиту стратегически важных объектов. Но поводом для дополнительной тревоги у жителей сейчас нет. Россия заявила, что суд в Калининградской области приговорил гражданина Литвы к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии российских властей, с 11 по 24 год он собирал и передавал секретную информацию. По данным медиазоны, речь идет об Александре Поличкове. Однако Министерство иностранных дел эту информацию пока не подтвердило. Ведомство сообщило, что выясняет обстоятельства дела по дипломатическим каналам. Ну а премьер Миндугас Синкевичус заявил, что поручил МИДу установить все детали и выяснить, какую помощь можно оказать гражданину Литвы. Прокуратура Литвы возобновила расследование после того, как на заседании социал-демократов нашли ручку со встроенным диктофоном. Ранее дело закрыли, не найдя признаков преступления, однако теперь вышестоящий прокурор отменил это решение и поручил дополнительно выяснить, как устройство оказалось в зале и с какой целью его могли оставить. Ручка принадлежит журналистке ЛРТ Эгле Самашкайте, но она отрицает, что оставила ее на этом заседании. Жители Погиряй жалуются на постоянный шум, резкие запахи и возможное загрязнение от завода «Хамонит Летува». Министр окружающей среды Ева Андрюлайтите пообещала усилить контроль. Проверки будут проходить чаще и быстрее, даже без новых жалоб жителей. Она добавила, что все нарушения должны фиксироваться. Руководство завода на встречу с жителями и представителями ведомств не пришло. За первые 6 месяцев этого года в Литве зарегистрировали 6200 браков. Большинство пар, более 4000, оформили отношения в отделах записи актов гражданского состояния, то есть в ЗАГСах. Больше всего свадеб прошло в Вильнюсе 1186, в Каунасе 726 и Клайпеде 285. Кроме того, в государственный реестр внесли 911 церковных браков и около 1200 браков, заключенных за границей. За тот же период пары оформили около 1200 брачных договоров. О погоде. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся далее по волнам Радио Р. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будьте бодры и веселы. Впереди суббота и воскресенье. Дни, когда можно полениться. Понятное дело, если вы не на работе. Хотя иногда и на работе можно полениться. Пока мы с вами тут сидим, Одиссея и Человек-паук ставят невероятные рекорды. Значит, Одиссея среди фильмов взрослой категории и фильмов Кристофера Нолана и, в общем, кассовая кассовость для авторского кино, ну, успех невероятный. Мэтт Дэймон, по-моему, наконец сбрил вот эту бородищу свою. Они ездят по разным странам, представляют это кино. Ну, в общем, все сходится один к одному. Наш программный директор побывал на фильме, остался под большим впечатлением. Мы с Веленкой на премьеру ходили. В общем, было классно. Если не видели, обязательно сходите. Желательно на очень большой экран, как IMAX. Но если и экраны поменьше, ничуть не хуже зрелище. Но приготовьтесь, это 3 часа. Плюс, конечно же, «Человек-паук» ставит невероятный рекорд. Это самый кассовый фильм года. По крайней мере, пока что. Вот, за 6 дней он собрал 1 миллиард, куча поклонников, куча, опять же, людей, которые ходят на пересмотры. В Америке аншлаги, в Европе аншлаги. Ну, в общем, здорово, что этот. Некоторым, конечно, это не нравится, эта вся история, но я с большим удовольствием опять-таки сходил. Вот с супругой мы ходили с Мариной и тоже получили массу удовольствия. Было и забавно, и смешно, где-то грустно. Ну, в общем, все как надо. Вот. Что же касается этой недели, то она не жалует особыми премьерами, ну и понятное дело, что Человек-паук сносит все экраны, и там еще и миньоны сверху, там попробуй разбери. Но 2 фильма показывают. Во-первых, «Суперполицейские 3», это, значит, комедия детективная, где Фарва и его сестра Тони, и их жизнь, их вообще существование, все перекатывается с кубарем. И, в общем, кто, куда, что, как. И комедия положений, комедия с гэгами, иногда смешными, иногда нет. В общем, «Суперполицейские 3». Можно ли смотреть без привязки к первой и второй части? Я не знаю. Ну, наверняка первую и вторую можно пересмотреть дома, а потом пойти в кино на третью, если есть такое желание. Ну и второй фильм — это ужасы и триллер, который называется «Мороженщик». Значит, мороженщик угощает детей сладкими лакомствами, что приводит к ужасающим последствиям. Вот. И городок, в котором это все происходит, окунается в хаос. Вот. Такой вот. В этот трейлер неприятный. Жутенький. Вот в этом случае. Не то, что неприятный, потому что, фу, смотреть такую гад. Нет. В плане того, что он жутенький. И я даже до конца не досмотрел. Думаю, не мое кино. Но есть люди, которые обожают ужастики, обожают на них ходить, чтобы вот этот вот все подражать немножечко. Смело идите, говорят, как для ужаса, то совсем неплохой фильм. Вот, это так, просто анонсики небольшие, если вам захочется сходить на этих выходных и посмотреть какую-нибудь киношечку на большом экране.

0: Радио Р.
1: Еще немного о мероприятиях и о концертах, которые пройдут сегодня, завтра. Нет, сегодня, наверное, нет. Давайте про завтрашний все-таки больше поговорим. Чем заняться в субботу? Понятно, Висагинос, смотрим Ленаса Адамайдеса и Касту. Это уже не раз я говорил. Но а для тех, кто будет в это время в столице, король электронной музыки Моби приезжает в Вильнюс и выступит в парке Колну, в Нагорном парке. Колну парка. Значит, концерт его после более чем десятилетнего перерыва, он возвращается с гастролями и выступит на открытии фестиваля Sounds Good Vilnius. Значит, понятно, что все хиты, натуральный блюз и Why Does My Heart Feel So Bad, другие композиции, в общем, покажет и докажет, что он один из самых влиятельных людей в электронной музыкальной индустрии. Будем надеяться на хороший концерт. В Паланге в это время выступит любимая группа моей жены. Вот. Моя супруга обожает эту группу и старается не пропустить ни один концерт. Это группа Шаур. В общем, Шаур выйдут на сценку на сцену Олдмен Парка в Паланге. Понятное дело, Тавяс Небера, этот Маудус Паюри, это вот новенькая их композиция, Контакт, Impossible, и говорят, что будут несколько музыкальных сюрпризов. Ну, они уже не раз говорили, мне супруга пересказывала, что они сейчас готовят литовскую пластинку, потому что два предыдущих альбома и несколько синглов, они все были на английском языке. Ну, понятное дело, что как только они какую-то песню поют на литовском, то зал, я сам присутствовал на одном из концертов, начинает невероятно подпевать, энергично двигаться. Понятно, музыканты сообразили, что нужно что-то сделать и по-литовски, чтобы публике легче было подпевать, потому что не все там певучее. Они прекрасные инструменталисты, понятно, с музыкальным суперским образованием, с первых курсов они вместе так создали группу и вместе существуют, параллельно занимаясь всевозможными, понятно, музыкальными проектами. Ну и классно, что ребята вместе и создают. Вот сейчас они записывают новую литовскую пластинку. Надеюсь, что скоро, к Новому году выпустят. Ну, если нет, то к следующему, там, весной. Почему бы и нет? Но, вот, если у вас есть возможность, в Паланге, вот, в субботу, в Олдмен Парке, группа Шаур. Мы сейчас Шауров и послушаем мою любименькую Impossible прямо сейчас в нашем эфире.

0: концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио «Р».

0: Радио Р. Твое лето.
1: Так. Ну, к завершению мы двигаемся постепенно с развлекательной частью нашей программы. Всю неделю, как папа Карло отпахал один, значит, еще... Но новостями я один занимался. Ну, если вы не знали, то, значит, два человека у нас занимаются новостями, подбором новостей, всякими записями, в общем, так у нас общий документ есть, куда мы скидываем эти все новости, и оттуда уже там ведущие выбирают, какую новость читать. И в первой половине дня это делаю я чаще всего для нашей программы, понятное дело, и тоже люди видят, что подбиралось, и могут брать, и пересказывать, и так далее, и тому подобное. Во второй половине занимается этим Ангелинка. Но Ангелинка, понятное дело, в отпуске. Теперь мне из-за нее надо подбирать эти новости во второй половине дня, вместо дневного сна и каких-то развлечений. Плюс Велинки нету, которая мне создает настроение, щипает меня, и я сразу же начинаю болтать и как-то стараться двигаться. Вообще обленился, врасту корнями в этот не выгоните совсем. Вот к чему я. На следующей неделе все поспокойно. Эвелина возвращается, и мы будем снова вместе вести эфир. А за Ангелину еще придется какое-то время поделать эфир, потому что она где-то на греческих островах. Там, видимо, Одиссея у нее своя. Троянского. Главное, чтобы на 10 лет не затянулось, как у осада Трои. Знаете, вот чтобы без этого всего. В общем, к чему я? К тому, что... Эти выходные дадут нам возможность чуточку передохнуть и уже на следующей неделе обязательно с вами услышаться в нашей утренней программе. На следующей неделе возобновляются подкасты Эвелинины «На связи с будущим». Тоже сейчас вот идет запись и подготовка максимально. Все готовится. Плюс не забываем, что год по нотам новые выпуски начнут выходить со следующей субботы. То есть тоже можно будет, вау, как классно отдохнуть по выходным. Там всюду я продюсирую, поэтому я продюсер. Вот, если что, то есть просто говорю, ага, вот давай так сделаем, вот так вот сделаем. Это я продюсер, если что. Или исполнительный продюсер. Ну, то есть я могу выдумать себе титулов, у меня их и так хватает, как вы знаете, если слушаете наши эфиры. Друзья, в общем, о том, что на следующей неделе будет насыщенная. И мы с удовольствием приглашаем вас с нами проводить все свое время. Ну, когда у вас есть возможность, конечно, включать радиоприемники. Всем спасибо, что были всю эту неделю с нами и меня поддерживали. Я еще новости почитаю, после чего сразу же отправляюсь в славный город Висагенес. И там увидимся, если что. А в эфире, конечно же, в понедельник, 7 часов утра, буду как штык.

0: Реклама.
1: Читайте свежий номер еженедельника «Экспресс-неделя». 20 лет назад жители Литвы массово уезжали за границу, а сегодня все чаще возвращаются домой. Что изменилось и почему миграция разворачивается в обратную сторону? Камеры, искусственный интеллект, обязательно электронные помощники и новые правила техосмотра в автомобилях. Новые требования Евросоюза уже вступили в силу. Как рождается мед, зачем пчеловоду дымарь и как услышать дыхание улья? В семейном хозяйстве Ардавичусов открываем для себя удивительный мир пчел. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио R. Слушай радио.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Премьер-министр Миндугас Синкявичус заявил, что эксперты пересмотрят школьные программы для национальных меньшинств и список изучаемых авторов. По его словам, этим будут заниматься специалисты, а не политики. Ранее премьер предложил исключить из программы по русскому языку и литературе Михаила Ломоносова и заменить его, например, произведениями украинского классика Тараса Шевченко. Министерство образования обещает принять решение по этому вопросу до конца августа.
0: Голоса регионов.
1: С 10 августа в Понивежисе начнется новый этап реконструкции перекрестка улиц Клейпедос и Вакаринес. Здесь строят новую круговую развязку, поэтому изменится схема движения транспорта. Позже в этом месяце машины пустят по новой части улицы Клейпедос. Автобусные маршруты не изменятся, но автобусы в сторону центра перестанут останавливаться на остановке Клейпедос. Водители и пешеходов просят внимательно следить за временными дорожными знаками. В Клайпеде начался новый этап реконструкции бульвара Эрнестаса Галванаускаса. Сейчас на набережной укладывают гранитное покрытие, а вскоре работы начнутся и под мостом Пелес. Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус сообщил, в середине сентября планируем открыть проход под мостом, чтобы жители могли безопасно пройти к старой переправе. После завершения работ здесь появятся новые пешеходные и велосипедные дорожки и обновленная набережная. Команда спасателей из Клайпеды стала победителем чемпионата Литвы по спасению на воде, который прошел в Йоткранте. Благодаря этой победе несколько спортсменов вошли в состав сборной Литвы и представят страну на чемпионате мира в Южноафриканской республике, который пройдет с 25 ноября по 13 декабря. Сейчас Ассоциация спасателей на воде Литвы ищет спонсоров, чтобы отправить на мировое первенство всю национальную команду. А ко дню Висагинеса компания «Алтра» подарит городу обновленную стелу у Игналинской атомной электростанции. Над проектом работают художники Владимир Ионов и Мария Тюрина. 8 августа с 13 до 18 на площади Сантервес жители смогут украсить камни для художественной инсталляции, которая станет частью обновленной стены. Очень приятно видеть, что стела остается там, где была всегда, а еще лучше раскрывается в новом, более современном облике, сказала художница Мария Тюрина. Напоминаю, Висагинес на этих выходных празднует 51-й день рождения.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Премьер-министр Миндугас Синкевичус поздравил выпускников, набравших 100 баллов на государственных экзаменах, и призвал их получать знания по всему миру, но помнить, что их дом – Литва. В этом году хотя бы одну высшую оценку получили 839 выпускников. 635 набрали 100 баллов на одном экзамене, 140 – на двух, 44 на трех, 15 на четырех, четверо на пяти. А один выпускник сразу на шести экзаменах набрал эти самые 100 баллов. Церемония началась с минуты молчания в память о выпускнице, погибшей в ДТП в июле, которая успела получить по 100 баллов на пяти экзаменах. Прокуратура расширила расследование дела о тоннеле, который мигранты прорыли из Беларуси в Литву. Теперь следователи проверят не только действия участников незаконного пересечения границы, но и работу сотрудников службы охраны госграницы, отвечающих за охрану этого участка. Кроме того, выясняется, оказывали ли мигранты сопротивление пограничникам. Ранее сообщалось, что из тоннеля могли выйти около 20 человек, которые пытались помешать задержанию. В Литве впервые готовят национальную стратегию развития гастрономического туризма. Ее представили Министерство экономики и инноваций и представители отрасли. Цель за 10 лет сделать страну одним из кулинарных центров региона, привлечь крупные международные фестивали, открыть Балтийский центр гастрономии и инноваций. Министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшес заявил, что стратегия разрабатывается совместно с представителями отрасли. По его словам, 78% иностранных туристов приезжают в Литву, в том числе ради местной кухни. Президент литовского отделения конкурса «Бокьюздор» Дарюс Катинас добавил: «Наша самая большая цель, чтобы через 10 лет Литва стала гастрономической меккой». Ну а с 14 по 21 августа в Крикинавской базилике пройдут традиционные празднования Жоленес. В этом году храм украсит почти 100-метровый венок из трав и цветов, которые местные жители плетут вручную. Во время Жоленес, совпадающего со столетием Поневежской епархии, гостей ждут богослужения, ярмарка ремесленников, концерты и другие мероприятия. О погоде. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, температура днем 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Правительство Литвы пока не собирается вмешиваться в ситуацию с ценами на топливо. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что вопрос о снижении акциза и других мерах поддержки будут рассматривать, если средняя цена дизельного топлива превысит 2,20 евро за литр. Сейчас, по данным Литовского энергетического агентства, литр дизеля в среднем стоит 2,016 евро. При этом правительство также пересматривает утвержденный ранее план повышения акцизов. Если его менять не будут, с января следующего года топливо может подорожать еще примерно на 8 центов за литр. Вильнюсский участковый суд признал местного жителя виновным в разжигании ненависти к литовцам, украинцам и евреям. По данным следствия, он записывал и публиковал видео, в которых оскорблял случайных собеседников и поддерживал российскую агрессию, рассчитывая заработать на просмотрах. Суд назначил ему 40 суток ареста условно, с испытательным сроком на год, запретив вести подобные видеотрансляции и конфисковал оборудование, использовавшееся для создания роликов. Почти половина жителей Вильнюса и Вильнюсского района, которые недавно купили жилье или планируют сделать это в ближайшие 3 года, готовы заплатить за него более 150 тысяч евро. Это показал опрос компании Darnu Group. Жилье стоимостью 151-250 тысяч евро выбирает 31% опрошенных, 12% готовы потратить от 250 до 300 тысяч, еще 5% более 350 тысяч. При этом бюджет до 100 тысяч евро рассматривает только 15% жителей, а жилье за 100-150 тысяч – 32%. Опрос также показал, что 36% предпочитают новостройки, 29% – жилье на вторичном рынке, а 35% рассматривают оба варианта. В драматическом театре имени Йозеса Мильтиниса в Поневежисе отменили все показы спектакля «Макбет» после того, как руководство не смогло договориться о новом контракте с исполнителем главной роли Тадасом Грином. Режиссер Александр Шпилевой заявил, что теперь под угрозой оказались и другие его постановки. В театре утверждают, что договориться с Тадасом Грином не удалось, поскольку его финансовые требования оказались слишком высокими. На этом фоне бывший актер театра Миндугас Сявичус, который судится с театром из-за мобинга, заявил: «Из-за амбиции руководителя театр рушится с самого основания». Сборная Литвы по баскетболу понесла первую потерю перед началом подготовки к отборочным матчам чемпионата мира. Из-за проблем со здоровьем команде не сможет помочь форвард каунасского клуба «Жальгирис» Арнес Буткявичус. Вместо него в сборную вызван новичок клуба «Ювентус» из Утене Юстас Фурманавичус. О погоде. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, температура днем 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Через поле, через лес.

0: по нотам.
1: В 1995 году мир увидел два самых громких возвращения, которые доказали, настоящие короли умеют удивлять. На вершине Олимпа тогда встретились два главных Майкла планеты. Один на сцене, другой на баскетбольном паркете. Майкл Джексон в 1995 году выпустил свой масштабный альбом History. Чтобы показать всем, кто здесь номер один, он представил самый дорогой клип в истории на песню Scream. 7 миллионов долларов, футуристические декорации и невероятная по тем временам графика. Видео стало настоящим шедевром визуальных эффектов. Мы смотрели на эти кадры из будущего и понимали, что Джексон все еще на своей недосягаемой планете. И пока мир обсуждал клип Джексона, фанаты спорта замерли от другой новости. 18 марта легендарный Майкл Джордан отправил СМИ короткий факс всего из двух слов. «I'm back», что означает «я вернулся». После попытки уйти в бейсбол, он снова вышел на паркет NBA. Сначала под номером 45, а не под привычным 23-м. Но это было уже никому не важно. Событие стало главным спортивным десятилетием. А акции компаний-спонсоров мгновенно взлетели вверх.

0: Радио Р.
1: 13:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Россия заявила, что суд в Калининградской области приговорил гражданина Литвы к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии российских властей, с 2011 по 2024 год он собирал и передавал секретную информацию. По данным Медиазона, речь идет об Александре Полячкове. Однако Министерство иностранных дел Литвы эту информацию пока не подтверждает. Ведомство сообщило, что выясняет обстоятельства дела по дипломатическим каналам, а премьер-министр Миндаугас Синкявичу заявил, что поручил МИД установить все детали и выяснить, какую помощь можно оказать гражданину Литвы.
0: Голоса регионов.
1: По Литве прошли сильные грозы, повалены деревья, тысячи жителей остались без света. Сильнее всего непогода ударила по югу Литвы, особенно по Варенскому и Лаздийскому районам. Спасатели 49 раз выезжали убирать поваленные деревья, некоторые падали на автомобили, здания и линии электропередач. Пострадавших нет. За 12 часов в стране зафиксировали 4297 разрядов молний. Порывы ветра достигали как минимум 23 метров в секунду. Министерство социальной защиты и труда поддержало поправки, которые позволили бы компаниям бесплатно выполнять работы для организаций, получающих благотворительную помощь. Именно таким способом в Вильнюсе предлагалось снести Дом Москвы за частные средства. В министерстве считают, что новая схема может снизить прозрачность и конкуренцию и создать условия для злоупотреблений. Ранее аналогичные риски увидела и служба специальных расследований. Жители Каунаса смогут помочь выбрать кандидата в мэры от консерваторов. Союз Отечества «Христианские демократы Литвы» проведет открытые выборы своего кандидата в мэры Каунаса. Выбирать смогут не только члены партии, но и зарегистрировавшиеся сторонники. На пост претендует 5 человек. Регистрация сторонников пройдет с 8 по 20 августа, а голосование 29-30 августа. Муниципальные выборы в Литве состоятся весной 27 года. Команда спасателей из Клайпеды стала победителем чемпионата Литвы по спасению на воде, который прошел в Йоткранте. Благодаря этой победе несколько спортсменов вошли в состав сборной Литвы и представят страну на чемпионате мира в Южноафриканской республике, который пройдет с 25 ноября по 13 декабря. Сейчас Ассоциация спасателей на воде Литвы ищет спонсоров, чтобы отправить на мировое первенство всю национальную команду.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью над страной усилится влияние области высокого атмосферного давления. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. На побережье будет до 17. А вот завтра днем ветер останется довольно сильным. Температура воздуха составит 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не про

0: любишь, значит до конца
1: пойдем. На радио Р летняя энергия.
2: О боже мой, настал тот прекрасный момент, когда можно всем сказать вам: сегодня пятница. Дамы и господа, это значит, что рабочий день у многих чуть короче, хотя как-то вроде бы должен быть как обычный будни, но мы знаем, что пятницы заканчиваются рабочие раньше, чем те же четверги, среды, вторники и понедельники. Желаю вам приятнейшего настроения, закончить свои дела поскорее и что... Правильно, отдохнуть как следует. Хороший день на волнах Радио Р. С вами Женя Соленков. Бодримся, веселимся и с улыбкой вперед!

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Открываю я, значит, календарь сегодняшний на 7 августа, чтобы узнать, чем этот день отличается от всех остальных, как минимум от всех остальных пятниц. Дамы и господа, барабанная дробь. Не знаю, какие у вас были планы на пятничный вечерок и вечерочек сегодняшний, но как минимум будьте в курсе, что Международный день пива наступил. Это сегодня, естественно. Я обязательно это проговорю. Международный день безалкогольного пива. На самом деле, напиток великолепный, когда мы говорим про безалкогольное пиво. Давайте не будем подбивать вас, мотивировать на излишнее употребление. Но даже спортсмены употребляют безалкогольный этот напиток, потому что там электролиты, и он восстанавливает после тренировок, после потери воды и, естественно, в жару. Вот будем об этом помнить. Жара, кстати, немного отступила. И в сравнении со вчерашним днем сегодня даже как-то свежо. Искренне хочется верить, что вчерашние бури, сильные ветра вас никак не зацепили.

а тех, кому не повезло, будем думать, что страховые компании все выплатят за крыши, которые повреждены поваленными деревьями, заборы, автомобили и так далее. Посмотрел я прогноз погоды, внимательно изучил все возможные карты. Хочется так думать, что они не врут, и ветра, вот эти безумные ветра, немножечко отступят. Сегодня еще праздник холостяка. Не знаю, действительно ли стоит с этим поздравлять, если вам немного за 40, а вы все еще холостяк. С другой стороны, если это ваш личный выбор, сейчас же достаточно много людей, которые осознанно подходят к своей жизни. Есть такие люди, которые называются child-free, это люди, которые живут без детей. Есть, наверное, такие люди, как wife-free, это люди, которые живут без жен. Вот, собственно, холостяки. Если это ваш профессиональный праздник, мы вас с этим поздравляем. Если это вынужденное состояние просто потому, что еще не встретилась та самая, остается пожелать вам, дорогие мои, чтобы эта встреча, которая судьбоносная, обязательно с вами случилась. Возможно, это произойдет даже сегодня. Но это только в том случае, если вы не очень сильно будете праздновать Международный день пива.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Министр внутренних дел Мартинас Катилинас сообщил, что за последний месяц число нелегальных мигрантов, которых Литва возвращает в Латвию, сократилось вдвое. По его словам, в июле ситуация заметно улучшилась. Литва уже направила в Латвию 4 группы пограничников, чтобы помочь усилить охрану границы с Белоруссией. В первой половине года поток вторичной миграции из Латвии вырос более чем в 4 раза, с примерно 300 до более чем 1400 человек. За первые 6 месяцев этого года в Литве зарегистрировали 6200 браков. Большинство пар, более 4000, оформили отношения в отделах записи актов гражданского состояния. Больше всего свадеб прошло в Вильнюсе – 1186, в Каунасе – 726, в Клайпеде – 285. Кроме того, в государственный реестр внесли 911 церковных браков и около 1200 браков, заключенных за границей. За этот же период пары оформили около 1200 брачных договоров. Вильнюсский участковый суд признал местного жителя виновным в разжигании ненависти к литовцам, украинцам и евреям. По данным следствия, он записывал и публиковал видео, в которых оскорблял случайных собеседников и поддерживал российскую агрессию, рассчитывая заработать на просмотрах. Суд назначил ему 40 суток ареста условно с испытательным сроком на год, запретил вести подобные видеотрансляции и конфисковал оборудование, которое он использовал для создания роликов. В Литве впервые готовят национальную стратегию развития гастрономического туризма. Ее представили Министерство экономики и инноваций и представители отрасли. Цель – за 10 лет сделать страну одним из кулинарных центров региона, привлечь крупные международные фестивали и открыть Балтийский центр гастрономии и инноваций. Министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшес заявил, что стратегия разрабатывается совместно с представителями отрасли. По его словам, 78% иностранных туристов приезжают в Литву, в том числе ради местной кухни. Президент литовского отделения конкурса «Bocuse d'Or» Дариус Катинас добавил: «Наша самая большая цель, чтобы через 10 лет Литва стала гастрономической меккой». И о погоде. Ближайшей ночью дождей не ожидается, температура воздуха 9-14 градусов тепла. А вот завтра днем будет облачно с прояснениями, местами в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер останется довольно сильным, температура воздуха 19-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летний микс. Твоего лучшего лета.
1: Дорогие мои, хороший день продолжается. Хороший день. Ныне это тот день, когда не приходят какие-то невероятные бури и грозы на территорию Литвы и в наши с вами дворы. Вот специально сейчас открыл правила безопасности во время грозы. Что самое важное, это свести к минимуму риск удара молнии. Ну и, естественно, позаботиться о том, чтобы ветром ничего не свалило и все это в вас не прилетело. Если вы дома и начинается сильная гроза, все просто. Закрывайте окна и дверь. Не нужно оставлять окна нараспашку в надежде, что сейчас станет легче дышать и свежий воздух проникнет к вам в квартиры. По возможности отключайте из сети всякую дорогую электронику, телевизоры, компы и все остальное прочее. Потому что если ляснет в дом, есть вероятность, пускай совсем маленькая, что будет какое-нибудь короткое замыкание, либо попадет где-то под станцию какую-нибудь. Не принимайте душ, не мойте посуду во время активной грозы. Металлические трубы могут проводить электричество при ударе молнии. Не стоите у открытых окон на балконе или террасы. Не прикасайтесь к проводным телефонам и подключенным к сети электроприборам без необходимости. Если молнии бьют совсем рядом, а как понять, то есть гром сразу слышен, лучше находиться в центре помещения подальше от окон. Если вы вдруг вас занесло, вот смотрите, сейчас выходные впереди и не супер жарко, но в то же время погода, собственно, для путешествий, для поездок на природу вполне располагающее, но если вдруг налетает гроза, самое безопасное место — найти какое-нибудь капитальное здание. Но давайте так, вы же в лесу, на природе. Автомобиль — это тоже всегда хорошо. Если укрыться негде, значит, не залазите ни на какие возвышенности, спускайтесь пониже, избегайте одиноких деревьев, столбов, выше каких-то других высоких объектов. Не остаетесь в открытом поле, особенно если вы самый высокий объект вокруг. Естественно, выходите из воды, и вот эти купания во время дождика, это не очень хорошо. И отходите от берега минимум на 100 метров. Порой даже какой-то моросящий дождь, и это так романтично, под дождем поплавать где-нибудь в озере. А потом молния как ляснет в это озеро, и будут очень неприятные. Приятные последствия. А еще те, кто переживал удар молнии рядом, могут вам рассказать, что в какой-то момент начинается потрескивание в воздухе и волосы приподнимаются дыбом. Это признак сильного электрического поля, и туда точно шандарахнет. Поэтому бежать смысла уже нет, но надо резко присесть на землю. И вот вам на всякий случай знания, которые вам могут чем-то помочь, а если не помогут, то как минимум неплохое развлечение, если вы находитесь в укрытии. А вы видите вспышку молнии, а дальше считаете секунды. Если вы насчитали 30 секунд, а потом услышали гром, значит молния примерно в 10 километрах от вас. 10 секунд — это 3,5 километра, 5 секунд — это 1,5 километра, чуть больше. А вот если 1-2 секунды, считайте, что ляснуло совсем рядом с вами. Будем надеяться, что это вам не пригодится, но мало ли.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Ой, дамы и господа мои, есть же ощущение, что вы уже точно заканчиваете свои рабочие дни, садитесь в автомобиль, отправляетесь куда-нибудь домой, а потом еще что-нибудь запланировали на вечер, и мне хочется верить,

что все ваши планы обязательно сбудутся. Остался последний месяц лета, и то не сказать, чтобы целиком, буквально пару недель, а там уже и снова третье, да даже не третье, 1 сентября. Кому-то нужно уже думать о том, что пора собирать детей в школу. Всю неделю вот я захожу в какие-то магазины, торговые центры и вижу, что уже теперь главное у нас товары самые актуальные за месяц до 1 сентября. Это, естественно, рюкзаки, тетрадочки, всякие карандаши, куча всякой всячины, которая точно пригодится детям. Первый год в школе для первоклассников есть все на свете, как и для всех остальных классов. Я вот в детстве задавался вопросом и спрашивал папы: «Папа, а почему я иду в 5 класс, и у меня такой большой рюкзак? А вот эти взрослые люди, там 10-11 класс, идут в школу вообще, просто несут одну папочку в руке или какой-то пакетик с одной тетрадкой». Папа мне говорил: «Подрастешь, поймешь». А я не понимал, как так? Там же больше уроков, там же больше нагрузки, там же, ого-го, скоро университет, а они все меньше и меньше тетрадок с собой носят. И должен отметить, что я ходил в школу тогда, когда еще не было смартфонов, тогда, когда еще ноутбук. Это была какая-то невероятная роскошь у одного человека на весь город. Поэтому вряд ли они могли записывать все в ноутбук, который лежал в папочке. Да-да-да, в старших классах я потом тоже все это осознал. Зачем носить с собой учебники и кучу тетрадей, когда достаточно одной общей? Она так и называлась. Общая тетрадь.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». 20 лет назад жители Литвы массово уезжали за границу, а сегодня все чаще возвращаются домой. Что изменилось и почему миграция разворачивается в обратную сторону? Камеры, искусственный интеллект, обязательно электронные помощники и новые правила техосмотра в автомобилях. Новые требования Евросоюза уже вступили в силу. Как рождается мед, зачем пчеловоду дымарь и как услышать дыхание улья? В семейном хозяйстве Ордавичусов открываем для себя удивительный мир пчел. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс неделя».
0: Летнее радио. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 15.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Лидер движения либералов Виктория Чмилитен-Нильсен не исключает, что может баллотироваться в президенты Литвы в 2029 году, однако считает разговоры об этом преждевременными. «Я не исключаю такой возможности, но, на мой взгляд, начинать сейчас слишком рано», — сказала она. По словам политика, сейчас для партии важнее муниципальные выборы 27 года, а на президентских выборах либералы, скорее всего, сосредоточатся на собственном кандидате. В первой половине года в Литве зарегистрировали 8292 родившихся ребенка, на 4,3 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда было 12603. В Вильнюсе зарегистрировали 2208 новорожденных против 3866 годом ранее. В Каунасе в этом году 896, в прошлом было 1084. В Клайпеде 487 против 675 в прошлом году. Также в прошлом году в Литве родилось рекордно мало детей. 17,5 тысяч, на 8,4% меньше, чем в 2024 году. Более половины жителей Литвы, 53%, опасаются, что бури, ливни и другие природные явления могут нанести ущерб их имуществу. Такие данные приводит опрос страховой компании «Литвозздраудимас». Только за прошлые выходные ущерб клиентам компании превысил 700 тысяч евро. Было зарегистрировано почти 500 обращений. В прошлом году из-за непогоды страховщики зарегистрировали около 7,5 тысяч случаев повреждения жилья и выплатили более 4,5 миллионов евро компенсации. По словам экспертов, чаще всего страдают частные дома, а основной ущерб наносят протечки крыш, затопления и скачки напряжения во время гроз. Полиция начала расследование после российского скандала на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, который прошел в Друскиненкой. Во время соревнований попытку бельгийской спортсменки Саниты Мулух установить мировой рекорд сорвал ассистент из Литвы Эрнестас Кусинас, а позже написал в соцсетях: «Я расист и сделал это специально». Теперь следствие проверяет и сам инцидент, и публикации в интернете. Прокуратура назначила экспертизу высказываний, подозрения пока никому не предъявлены. Сам Кусинас утверждает, что написал это сгоряча и не хотел, чтобы его слова воспринимали всерьез. И о погоде. Ближайшей ночью без дождей. Температура воздуха от 19 до 14 градусов тепла. Завтра днем облачно с прояснениями, местами в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер сильный. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой, uh-huh, по полной программе, yeah. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем,

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Дорогие, продолжаем путешествие по хорошему дню и будем с вами говорить сейчас о хороших ночах. Август – это потрясающий месяц для того, чтобы смотреть на небо и смотреть на звезды. Остается надеяться, что облачность позволит нам это сделать. А если быть точным, отсутствие облаков на небе. Всегда в августе звезды кажутся самыми яркими и очень низко висят над нашими головами. Вспоминаю с детства, когда мы уезжали с родителями куда-то с палатками в августе. Это всегда было здорово. Ты не спишь полночи, если повезло с погодой. Просто лежишь где-то в поле, растет. Лаешь там какое-то одеяло, ложишься на него и залипаешь на звезды. Да, раньше в гаджеты залипали меньше, а все самое яркое происходило над головой. Итак, лучшее время для наблюдения за Персеидами. Это одни из самых ярких звездопадов года, и случаются они, естественно, в августе. Ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа – это тот момент, когда больше всего можно увидеть Персеид, тех самых звезд, когда можно загадывать желания. Международная метеорная организация указывает, что этот пик придется как раз на 11-12 августа. И при идеально темном небе, без облаков, вот когда нет облаков, все темно, видны звезды, теоретически активность настолько высокая, что может доходить примерно до 100 метеоров в час. То есть вот вы приляжете так и будете смотреть на небушко, если оно будет располагать к этому, и буквально там по несколько падающих звезд в минуту можно наблюдать. Вот уже сколько желаний назагадываете на год вперед, так точно. А вот 12 августа еще, кстати, новолуние. А новолуние — это значит что? Что луна практически не засвечивает небо и будет очень темно, особенно если вы где-то в лесу. Будет тьма тьмущая. Выйдите на опушку и будете смотреть на небушко. На самом деле этот поток Персеид, вот падающих звезд, скажем так, он ярко виден и лучше всего заметен в течение года, где-то с середины июля до 24-25 августа. Но лучше всего смотреть, когда луна меньше всего засвечивает небо. Так что, пожалуйста, самая конкретная ночь этого года с 11 на 12 августа. Ой-ой-ой, надо открыть календарь и посмотреть, что это следующая неделя. Со вторника на среду, если вам удастся вырваться куда-то на ночь в полюшко и не будет дождей и облаков, то назагадываем желание с вами просто на год, два, три вперед. Воспользуйтесь этой возможностью, если нравится вам смотреть на падающие звезды.

0: новое и любимое. Радио Р.
1: Ой, мои дорогие, решил с вами поделиться модным... чуть не сказал модным приговором, но это не то чтобы модный приговор, но модные тренды, тенденции. Сейчас я подбираю какую-то правильную формулировку. Скорее всего, я бы обозначил это так. Что на себя надеть для того, чтобы изменить свое настроение к лучшему? У меня вот есть, например, один знакомый, который постоянно ходит в черном. Черные футболки, черные джинсы, черные кроссовки. Причем кроссовки одни и те же на протяжении 20 лет, потому что он просто всегда покупает одну и ту же модель. А есть у меня еще один товарищ, который всегда носил черные носки. Вот сколько себя помню, мы с ним вместе жили в студенческие времена в общежитии в одной комнате. У него было десятки вообще пар носков. Все были одинаковые, черные. Всегда одна и та же фирма, один и тот же крой. И я спрашивал, почему ты так делаешь? Он говорил, да, все очень просто. Не нужно разбираться с тем, куда пропал второй носок у пары. У тебя всегда точно такие же, все одинаковые. И я понимаю, что это очень рациональный человек, но я большой любитель ярких носков. Летом понятно, что это что-то белое чаще всего, да практически постоянно. Благо сейчас можно понакупить себе на всяких маркетплейсах. Много и дешево. А вот да, когда носки нужны под брюки, под джинсы, я там всегда ношу что-то яркое, потому что меня радует. Это радует мои ноги и мою голову. Так вот, оказывается, специалисты говорят, что одежда способна менять наше внутреннее состояние. Это не магия.

А психология цвета. Вот что пишут. Если вам предстоит сложный день, важные переговоры или экзамен, добавьте в свой гардероб синий цвет. Синий на подсознательном уровне транслирует надежность, спокойствие и уверенность. Помогает собраться с мыслями и вызывает доверие у окружающих. То есть, если вы сдаете какой-то экзамен устно, то если вы будете сидеть в синем или стоять в синем перед экзаменационной комиссией, вам будут больше доверять, даже если вы несете всю ту чушь, которая у вас в голове смешалась как каша просто за последнюю ночь. Это я немножечко утрирую, но кто знает, может быть, именно синий цвет одежды может спасти вас на каком-то серьезном экзамене, презентации и так далее. А если вы проснулись, например, без настроения и без сил, то не нужно надевать что-то привычное, серое. Нужно надеть что-то желтое или оранжевое. И эти цвета стимулируют выработку дофамина, гормона радости. А еще я так полагаю, что в такие погоды, как ныне, можно выйти и посмотреть на какие-нибудь поля с цветами желтыми, оранжевыми, на подсолнухи, например, на одуванчики желтые, и это тоже должно повысить настроение. Если хотите снизить уровень стресса, идеально подходит зеленый. Он ассоциируется с природой, обновлением и безопасностью. То есть что? Правильно, выглядываете в окно, выходите в лес на прогулку, в полюшко смотрите на травы, зеленые деревья и пытаетесь снизить уровень стресса. Не зря же говорят, время, проведенное в лесу, буквально пару часов, очень сильно убирает гормоны стресса и приводит вас к спокойствию. Вот так вот хотел рассказать про одежду, а рассказал про то, что нужно чаще проводить время на природе, матушке.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве. Новости. Премьер-министр Мindaugas Sinkevičius поздравил выпускников, набравших 100 баллов на государственных экзаменах, и призвал их получать знания по всему миру, но помнить, что их дом – Литва. В этом году хотя бы одну высшую оценку получили 839 выпускников. 635 набрали 100 баллов на одном экзамене, 140 на двух, 44 на трех, 15 на четырех. Четверо на пяти экзаменах, а один выпускник сразу на шести экзаменах набрал 100 баллов. Церемония началась с минуты молчания в память о выпускнице, погибшей в ДТП в июле, которая успела получить по 100 баллов на пяти экзаменах.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсские власти решили восстановить старую лодочную базу на улице Кощука с у реки Нерис. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, а в будущем его хотят превратить в общественное пространство. Осенью жители города вместе с архитекторами обсудят, что здесь лучше открыть. Место для отдыха, площадку для водных видов спорта, летнее кафе, кинотеатр под открытым небом или выставочное пространство. Завершить проект планируют к 2030 году. Жители Погиряй жалуются на постоянный шум, резкие запахи и возможное загрязнение от завода «Хаманит Литва». Министр окружающей среды Ева Дрюлайтите пообещала усилить контроль. Проверки будут проходить чаще и быстрее, даже без новых жалоб жителей. Она добавила, что все нарушения должны фиксироваться. Руководство завода на встречу с жителями и представителями ведомств не пришло. Ко дню Висагинеса компания «Альтра» подарит городу обновленную стелу у Игнолинской атомной электростанции. Над проектом работают художники Владимир Ионов и Мария Тюрина. 8 августа с часу дня до 6 вечера на площади Сантровес жители смогут украсить камни для художественной инсталляции, которая станет частью обновленной стелы. Очень приятно видеть, что стела остается там, где была всегда. А еще лучше раскрывается в новом, более современном облике, сказала художница Мария Тюрина. 10 августа в Паневежисе начнется новый этап реконструкции перекрестка улиц Клайпедас и Вакаринес. Здесь строят новую круговую развязку, поэтому изменится схема движения транспорта. Позже в этом месяце машины пустят по новой части улицы Клайпедас. Автобусные маршруты не изменятся, но автобусы в сторону центра перестанут останавливаться на остановке Клайпедас. Водители и пешеходов просят внимательно следить за временными дорожными знаками.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики не обещают ближайшей ночью дождей. Температура воздуха в районе 13 градусов тепла. А вот завтра днем плюс 19, плюс 24. Вероятны кратковременные дожди. Ветер будет сильным.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Очередной йоу-хеллоу вам, родненькие. Хороший день продолжается, и если вы строите какие-то планы на вечер, то самое время отправляться в лес за лисичками. Я, конечно, понимаю, что вечером ходить за грибами вообще смысла нет. Я вам как-то рассказывал, почему грибники ходят за грибами по утрам, и почему это лучше, чем вечером. Там и про солнечный свет правильный, и про то, что роса как подчеркивает, выделяет шапочки грибов, их легче найти и так далее и тому подобное. Но вся правда на самом деле в том, что кто раньше встал, тот больше лисички набрал. Я сейчас открыл, посмотрел, что творится в социальных сетях. Все в лисичках. У нас сейчас соцсети делятся на две категории фотографий. Первое – это последствия всего того, что было в минувшие выходные и минувшие ночью. Я искренне надеюсь, что у наших радиослушателей ничего там не разрушило, не разломало, хотя многие остались без электричества. Особенно там в Оренске, Лаздийский район, собственно, там, где много грибов, да. И оттуда идут фотографии. Вот, значит, прошел ветер, все разрушил, и следующая порция и партия фотографий – это все в лисичках, все в лисичках. Там кто-то написал, за 5 часов прогулок… Нет, обманул. За 2 часа прогулок по лесу 5 ведер лисичек. Но это же чудо какое. И сам процесс собирания, я когда это вижу, я уже представляю, как эти лисички можно вкусненько обжарить, молоденькой картошки наварить, это укропчиком все это посыпать, вот сделать эту из грибочков такую подливочку. Можно не сильно подливочку, просто жареные лисички, все это завернуть, замешать вот это все в одной огромной кастрюлине или большой сковороде. Еще если это сделать на природе, господи, все, поехали в лес.

ночью только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: рядом с тобой.
1: Радио Р.
2: А вот знаете, пятница такой день, немножечко ленивый, хочется уже расслабиться. И не собираюсь тут долго вам что-то рассказывать, задерживать вас от прослушивания музыки и наслаждения хорошими треками на волнах Радио Р. Коротко вам скажу, что несмотря на то, что погода сейчас, скажем так, шепчет, иногда даже не шепчет, а орет, кричит бурями, и сегодня вряд ли можно сказать, что невероятная жара, но была она на неделе, я так думаю, надо слушать песни, которые нас мотивируют, и отправиться куда-нибудь на пляж или хотя бы ощутить вот это летнее состояние. Поэтому, дамы и господа, лето, солнце, жара. Танцуйте до утра.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Военная разведка Литвы сообщает, что Россия рассматривает возможность провокаций в странах Балтии, однако решение об их проведении пока не принято. Министр обороны Роберт Скаунас заявил, что одним из возможных сценариев может стать использование украинских беспилотников в операции под чужим флагом, чтобы попытаться переложить ответственность на Украину. Прямой угрозы сейчас нет, но мы усилили охрану критически важной инфраструктуры и внимательно следим за ситуацией, подчеркнул министр. После сообщения о возможных провокациях России в странах Балтии администрация президента заявила, что все ответственные службы Литвы уже принимают необходимые меры. В президентском дворце напомнили, что после заседания Государственного совета по обороне в мае была усилена защита критической важной инфраструктуры, а ситуация постоянно контролируется. Службы следят за развитием событий и регулярно информируют президента, подчеркнули в администрации. Премьер-министр Миндаугирс Синкевичус заявил, что несмотря на предупреждение о возможных провокациях России, уровень угроз для Литвы существенно не изменился. «Я хотел бы успокоить общество, уровень угроз не изменился кардинально, хотя они существуют», сказал премьер. По его словам, государство следит за ситуацией и усиливает защиту стратегически важных объектов, но поводов для дополнительной тревоги у жителей сейчас нет. Премьер-министр Миндаугирс Синкевичус заявил, что эксперты пересмотрят школьные программы для национальных меньшинств и список изучаемых авторов. По его словам, этим будут заниматься специалисты, а не политики. Ранее премьер предложил исключить из программы по русскому языку и литературе Михаила Ломоносова и заменить его, например, произведениями украинского классика Тараса Шевченко. Министерство образования обещает принять решение по этому вопросу до конца августа. Правительство Литвы пока не собирается вмешиваться в ситуацию с ценами на топливо. Премьер-министр Миндаугирс Синкевичус заявил, что вопрос о снижении акциза и других мерах поддержки будут рассматривать, если средняя цена дизельного топлива превысит 2 евро 20 центов за литр. Сейчас, по данным Литовского энергетического агентства, литр дизеля в среднем стоит 2 евро. При этом правительство также пересматривает утвержденный ранее план повышения акцизов. Если его не менять, с января следующего года топливо может подорожать еще примерно на 8 центов за литр. Прокуратура Литвы возобновила расследование после того, как на заседании социал-демократической партии нашли ручку со встроенным диктофоном. Ранее дело закрыли, не найдя признаков преступления, однако теперь вышестоящий прокурор отменил это решение и поручил дополнительно выяснить, как устройство оказалось в зале и с какой целью его могли оставить. Ручка принадлежит журналистке ЛРТ Эгле Самошкайте, но она отрицает, что оставила ее на заседании. И о погоде. Ближайшие ночи синоптики не обещают дожди, но обещают температуру от 9 до 13 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и будет сильный ветер.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Отпустите меня в Гималайи. Это я попытался спародировать некогда звезду там где-то в 90-е. Мащу Распутину, вот эту дамочку с большими губами и с глубокими декольте. Отпустите меня в Гималайи, отпустите меня насовсем. Это вот сейчас, друзья, мое состояние. Возможно, даже не нужно в Гималайи. И откровенно даже не нужно насовсем. Но так хочется, чтобы уже отпустила рабочее место и сказала: давай, наслаждайся пятницей. Но, с одной стороны, можно было бы сейчас рассказать вам что-то такое в стиле: да, вот у вас закончилась пятница, у меня только начинается, потому что прямо отсюда из студии я буду отправляться в очередную студию 23, где пройдет сегодня Music Bingo. Это, я вообще считаю, лучшее развлекательно-увеселительно-музыкальное мероприятие, которое происходит во всея Литве. Но это я не к тому, чтобы пожаловаться и поплакаться, а к тому, что мне точно будет весело, хорошо и задорно. Но, откровенно говоря, уже чувствуется, что человечек-то не молодой. Ваш ведущий-то Жень Соленков. Вчера, потому что был вот первый день музыкального бинго, и казалось бы, что там стоит? Это же всего лишь провести. А вы попробуйте отдавать энергию, принимать ее, плясать, бегать, прыгать, ходить туда-сюда по всему залу, пробираться сквозь тесные ряды всех любителей вот этого музыкального бинго, и так 3 дня подряд. Да. Но, во всяком случае, я, как и в юности, пятницу, значит, на танцы. Ну да ладно. Думаю, что вы все уже подготовили какие-то невероятные планы себе на пятничный вечер, какими бы они ни были. Танцами, отдыхом, песнями, походами в гости, пикники, разъезды, поезды. Я желаю вам, чтобы все у вас получилось и все у вас сбылось. Ой, двигаемся дальше по эфиру. Так, у нас тут хорошая музыка. Я вот до конца часа еще с вами побуду, потом официально попрощаюсь и... Ой-ой-ой. Все, я хочу выспаться.

0: Радио R. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Уважаемые дорогие, хороший день на волнах Радио Р подходит к концу. Если вы слышали меня в начале часа, я был более утомленный, чем сейчас. Вот это ощущение того, что заканчивается рабочий день. Боже мой, какое оно приятное. Как я его люблю. Как и вас, все наши родненькие. Не забывайте, оставайтесь с нами на волнах Радио Р. Дальше Балтийский хит-парад. А за песенки вы можете голосовать у нас на сайте Радио Р. И призываю вас, заходите в наши соцсети. Подписывайтесь на Радио Р в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке. Мы всегда будем с вами на связи. А еще заодно можно подписываться на Инстаграмы ведущих. Ну вот что вам стоит? Открыли Инстаграм, набрали e.solenkov. Подписались и будете знать, что происходит в эфирах, когда происходят всякие классные, веселые проекты, на которых я присутствую чаще всего в качестве ведущего. И будете заглядывать, не пропускать классные события. Все, как всегда, обнял, приподнял. Пока!

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. На побережье этой ночью будет немного теплее, плюс 15, плюс 17. А вот завтра днем облачность увеличится. Будет с прояснениями. Ветер останется довольно сильным. Температура воздуха завтра в субботу плюс 19, плюс 24.
0: Вы слушаете Радио Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Что можно сказать наверняка, обобщая прошедшую первую неделю августа, так это то, что летняя пора наконец-то вернулась по-настоящему и очаровала нас настоящим летним теплом, теплым воздухом, теплой водой, длинными летними вечерами, множеством посиделок и отличного настроения. Если вы тоже были частью этого, то мы за вас безусловно рады, дорогие друзья. Если нет, то есть время прямо сейчас запланировать свои выходные, а может быть даже отпуск, если вы там еще не были. В любом случае, вам в компанию, как мне кажется, отлично подойдет хорошая музыка и прекрасное настроение, которым мы вас будем обеспечивать в ближайшие 120 минут здесь, на волнах Радио Р. Двадцатка лучших хитов, по вашему мнению, благодаря вашим пожеланиям и вашим голосам. Начнем, как всегда, коротко, с сухой статистики, куда без нее, но песня совсем не сухая, скажем так. Трек «Виллы», который 18 недель пробыл здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, явно оставит свой след здесь, в летописи музыкальной этого года. К сожалению, с ним Юлианна Караулова тоже не преуспела, но была близка как никогда. Жаль, что случилось именно так, и будем ждать, как всегда, новых музыкальных свершений. А пока, дорогие друзья, переходим на строку номер 20, где сразу лоб в лоб встречаемся с новинкой. Ну, в принципе, песня уже не новая, давненько мы вам ее представили, только она, как и все остальные, ждала своего часа для того, чтобы оказаться здесь, в Балтийском хит-параде. Я про Ваню Дмитриенко и его новый трек под названием «Недоступно». Именно с ним сегодня открываем лучшую двадцатку и будем двигаться дальше с музыкальными новостями, лучшими треками и, конечно же, отличным летним настроением, куда без него.
0: 20 место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Долго ли, коротко ли, но вот на самом деле, пока мы там за других болели, некоторые уже тоже преуспели в количестве недель, проведенных в Балтийском музыкальном хит-параде, песни, кстати, ни одна, ни вторая не занимали лидирующих позиций, но, как мне кажется, показали себя достойным средним результатом. Во-первых, наша самая летняя группа, группа Мохито, трек «Никому не отдам» называется, песня, которая 18 недель тоже отгремела, большинство из них в летнем периоде, что тоже радовало меня, как, в общем-то, поклонника группы одного трека в год. Ну, в общем, посмотрим, смогут ли ребята дотянуть для того, чтобы войти, скажем так, в состав тех, кто прозвучит и порадует нас в конце года в Балтийском музыкальном хит-параде всего 2026-го. Ну, а мы пока тем временем, дорогие друзья, давайте-ка начнем обсуждать какие-то интересные музыкальные новости шоу-бизнеса, которые, в общем-то, гремели на прошлой неделе. Начнем с американской автора и исполнителя Майли Сайрус. Она, как кажется, готовится открыть новую главу в своей карьере. Обладательница премии Грэмми призналась, что искренне хочет вернуться и к актерской работе, а также не исключает возможности попробовать себя и в режиссуре. Об этом 33-летняя артистка рассказала в интервью актрисе Дэрил Ханни для журнала «Wonderland». На вопрос о том, хотела бы Майли снова сниматься в кино или заняться режиссурой, певица ответила утвердительно. Более того, она предложила Ханне вместе попробовать и себя над будущим проектом. «Я действительно очень хочу заниматься и тем, и другим. Моей мечтой всегда было работать с артистами, которыми я восхищаюсь. И ты, кстати, одна из них. Мне кажется, мы могли бы создать настоящее волшебство вместе с тобой, Дэрил. У меня есть одна идея. Позвони мне, пожалуйста», — обратилась Сайрус к актрисе. Отвечая на вопрос визажиста Джеймса Калардиоса о желаемой роли, артистка признала, что сейчас ей особенно интересна история о любви. При этом речь идет не о легкой романтической комедии, а о сильных, серьезных чувствах, за которыми стоят настоящие переживания. Идеальным вариантом для себя Сайра считает классическую шекспировскую трагедию, но в необычной современной интерпретации. Интерес к актерской работе для Сайруса особенно заметен на фоне недавнего возвращения к образу Ханны Монтаны. Стоит напомнить, что в марте артистка отметила свое 20-летие сериала специальным выпуском на проекте Disney+, вновь обратившись к проекту, который сделал ее когда-то мировой знаменитостью. Ну что ж, уверен, попробовать себя даже в режиссуре никогда не поздно, особенно человеку, который уже прошел многое. И карьеру артиста, и карьеру актрисы. Ну, кажется, что все по плечу, такой, как Майли Сайрус. Будем наблюдать и, конечно же, болеть за положительный результат. У Досы, скажем так, сильных надежд питать не стоит здесь уж, я наверняка уверен. Но вот побыть в ощущении того, что совсем скоро за тебя могут активно проголосовать те, кто по-настоящему тебя поддерживает, и тем самым помочь тебе, как и группе Мохито, оказаться в лучшем хит-параде года, здесь надежда все еще сохраняется. И прямо сейчас ее еще раз в виде, в общем-то, трека «Не спросит», хотим подарить ее в эфире «Радио Р». 18 место, «Досы не спросит», 18 неделя.
0: 18 место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Ровно пару-тройку недель прошло с того, как певица Нюша покинула наш балтийский музыкальный хит-парад. И ровно столько же, в общем-то, прошло, как Нюша вновь в нем появилась и будет прямо сейчас сражаться за высокие места. Ну, может быть, покинула хит-парад чуть в более, скажем так, ранний срок, но то, что появилось, это уже радует, потому что ее трек «Polaroid» очень долгое время находился на полке тех, кто ждет своего часа для попадания в балтийский музыкальный хит-парад. Ну, в общем, случилось, повезло. Причем сама певица на этой неделе тоже подвергла себя и свою жизнь откровению. Запустила в личном блоге новую рубрику о духовном пути, внутреннем развитии и поиске ответов на важные вопросы. В первой части большого разговора артистка вспомнила, что такой интерес появился еще у нее, появился еще в детстве. А одним из главных этапов личностных изменений для нее стала первая беременность. Нюша призналась, что с ранних лет ее интересовали вопросы о человеке и устройстве этого мира. «Мне всегда было интересно, кто мы, что мы здесь делаем, как устроен мир вокруг нас. С детства мы часто беседовали с папой на разные темы, включая философские вопросы. Мне нравилось, как он рассуждал, и это передалось, кажется, мне», рассказывает певица. По словам Нюши, отец подталкивал ее смотреть на привычные вещи шире и не воспринимать окружающую действительность как нечто однозначное. Новый этап в духовном и личностном развитии певицы начался с первой беременности. Она призналась, что особенно сильно ее поразили изменения, которые происходили с организмом, а также само ощущение новой жизни внутри. По словам Нюши, она много размышляла о полученном опыте и после рождения ребенка стала более внимательно относиться к этой теме. У Нюши, напомним, двое детей. Дочь Серафима Симба, которая родилась в ноябре 2018-го, и сын Сафрон, который появился на свет в декабре 2021-го. Оба ребенка родились в браке певицы с бизнесменом Игорем Сивовым, который, к сожалению, в общем-то, не является уже ее мужем. Пара разошлась в 2024 году. Сейчас Нюша, кстати, вновь в отношениях, и, кажется, складывается у нее все более чем прекрасно и замечательно. Ну что ж, вот такой вот жизненный полароид, черное и белое. Кажется, на пути чего-то более цветного находится певица Нюша. Если вам тоже с ней по пути порассуждать, пофилософствовать, милости прошу на ее личный блог. Продолжаем, дорогие друзья. Группа «Айова» одна из тех, кто тоже, в общем-то, сейчас уже больше сражается за количество недель, нежели за места. Ну, потому что на 13 неделе с 16 позиции будет, ох, как тяжело перепрыгнуть. Минус 3 сегодня еще, к сожалению, ребята, потеряли. И встречаем их здесь на скромной 16 позиции с треком «РПП».
0: 16 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Делаем небольшую остановочку, ну, все для того, чтобы еще раз освежить память и назвать вам именно тех героев, которые сегодня по-прежнему претендуют на попадание в лучшую двадцатку, но пока не дождались ваших нужных количеств голосов, которые вы могли бы за них отдать. Это Иракли, например, с треком «Солнце внутри». Господин Сивак с песней «Губы как вино». Кая с треком «Небеса» и певица Ханна с треком «Девочка без фильтров». Ну, а чтобы еще раз напомнить, например, звучание следующего трека, я предлагаю Никиту Киосе, который, в принципе, в группе M-Band по-настоящему блистал, а здесь лично в нашем хит-параде еще не побывал. Исправить эту несправедливость предлагаю прямо сейчас и как-то доголосовать его новый трек «Пути» до лучшей двадцатки. Никита Киосе. Далее продолжит эфир «Радио Р», и трек его называется «Пути».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Думаю, что достаточно непростая позиция и у поклонников группы «Винтаж», и у самой группы, в том числе в нашем балтийском хит-параде. С одной стороны, песня «Малахит» еще пытается что-то из себя выдавить. Поклонники за нее то менее активно, то более активно голосуют. Явное тому подтверждение. 15-я строка сегодня, плюс одна позиция. Тем не менее, дорогие друзья, вот не забывайте, что в претендентах на попадание в двадцатку еще один трек, тоже летний, называется он «Манго», и как бы если лето закончится, то после завершения летнего сезона, как мне кажется, за эту песню будет голосовать меньшее количество людей, чем могли бы сейчас. Так что делайте выбор, дорогие друзья, выбирайте лучших, выбирайте свои любимые песни на сайте www.radio.r.lt. Мы двигаемся. Дмитрий Колдун на одном из музыкальных прошедших недавних фестивалей ответил на вопросы журналистов о воспитании детей и о своих ближайших творческих планах. Вот так. Победитель «Фабрики звезд» рассказал, каким видит будущее сына Яны и дочери Алисы. Дмитрий подчеркивает, что для него, как для отца, важен не выбор профессии, а личные качества детей. «Я хотел бы, чтобы мои дети выросли здоровыми и, конечно, порядочными людьми. Именно в этом Колдун видит свою главную задачу как родителя». Артист также уточняет, что не станет вмешиваться в дальнейший выбор карьеры наследников, поскольку эта часть жизни, по его мнению, должна оставаться личным решением каждого из детей. Разговор с журналистами коснулся и рабочих планов самого исполнителя. Колдун рассказал, что сейчас занят записью новых треков, но и не исключил, что в ближайшее время команда приступит и к съемках новых клипов. При этом лето Дмитрий намерен провести без строгого рабочего графика, отдав предпочтение отдыху. Надо загорать, купаться и много вкусно есть, поделился планами певец. Если планы ваши, дорогие друзья, совпадают, а я уверен, что здесь матч может быть практически 90%, как минимум на ближайший уикенд. В общем, дорогие друзья, используйте это время не просто так, а, в общем-то, по-летнему вместе или без Дмитрия Колдуна. Если это не ваш фаворит, то давайте слушать, например, диджей Смэша и Артема Качера. У них на этой неделе, скажем так, не самое радужное настроение. Опять они покинули лучшую десятку. И что тут будет дальше, ну, в общем, нам пока неизвестно. Известно, наверное, больше вам. Кто голосует, отдает свои голоса. Тем временем Клатч на 10-й неделе сегодня занимает 14-ю позицию.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Легендарная, и совсем даже не побоюсь этого слова, знаменитейшая группа из прошлого, вернувшаяся к нам наконец-то в настоящее, группа Бис, об этом много говорили, много писали, шумихи было огромное количество, но вот теперь все это превратилось в реальность, трек «Тани, не плачь», третья неделя, и вы знаете, как бы, ну, результат пока средний. Наверное, привыкаем, как говорится, к знакомым звукам, к знакомой стилистике и будем дальше, уверен, может быть, и выше оценивать, а может быть, все уже не такое, как было вчера. Но для этого, в общем-то, должно пройти время. 13 место сегодня, плюс 2 позиции. Пока, в общем-то, все неплохо. Главное вперед, а не назад. Но не плачет и певица, и автор песен Клава Кока. Она запомнит уж точно свое 31-й день рождения. Артистка устроила девичник на яхте в компании близких подруг. А главным сюрпризом праздника стало неожиданное появление ее жениха Димы Масленникова. Артистка призналась, что такой подарок стал для нее особенно трогательным. Подруги оформили праздник в свадебной тематике. Для именинницы приготовили торт, букет белых лилий, купальник с надписью «Butter's Wife», жена Масла, это шутливая отсылка к фамилии жениха, полотенце и аксессуары с надписью «Bride», невеста. Самым неожиданным подарком стала большая подушка с фотографием, конечно же, Дмитрия. Позже компания отправилась на прогулку на той самой яхте. Для праздника Клава выбрала белый купальник, прозрачное мини-платье, подвязки, фату и эффектное колье в виде помолвочного кольца с бриллиантом. Однако главный сюрприз ждал ее позже. Дмитрий неожиданно появился лично, чтобы поздравить возлюбленную. И тут певица, в общем-то, поделилась своими воспоминаниями. Он неожиданно вылез из-под шезлонга, чтобы лично меня поздравить. Певица рассказывает, что именно в Бодруме несколько лет назад, где они сейчас и отмечали ее праздник, началась одна из самых романтичных историй их отношений. Не оставил именинницу без внимания Дмитрий Масленников и в социальных сетях. Блогер трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения. Телеведущий написал, что отношения с Клавой лучшее, что случилось в его жизни на сегодняшний день.
1: 12 место.

футбола финального матча, также про новое шоу «Металлики», которое состоится в Лас-Вегасе уже в следующем году, супер технически продвинутое. Ну и про группу Linkin Park и их новый биографический фильм. Все это обсудим в следующем части нашей программы. Спасибо господину Ганопольскому, как мне кажется, одной из самых ярких музыкальных творений этой половины года, так точно. 17-я неделя, «Помада на разбитой кружке», всего 4 строки потеряно. Это значит, что впервые Ганопольский теряет свое место в лучшие десятки, но уверен, что до 20-й, той самой нужной недели, где, в принципе, он должен, как мне кажется, оказаться, ему остается совсем немного. Ну и теперь самое время, в общем-то, попрощаться с этим часом, также попросив вас слишком далеко не отходить от своих радиоприемников, потому что дальше у нас десятка лучших, и продолжить все это дело с нашим лидером второго десятка. Сегодня это группа «Градусы», которая смогла вот так вот тихим сапом за месяц со своей новой песней под названием «На ресницах» растопить наши холодные, похолодевшие от погоды сердца, и смогла сегодня занять лидирующую позицию второго десятка, место номер 11, где мы прямо сейчас их послушаем, а после вернемся здесь, в студию «Радио Р», и продолжим говорить о лучших треках, лучших песнях и, конечно, о музыкальных новостях. Так что будьте рядышком, делайте только погромче и, в общем-то, продолжайте пребывать в самом летнем настроении. Один.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. На побережье этой ночью будет немного теплее, плюс 15, плюс 17. А вот завтра днем облачность увеличится. Будет с прояснениями. Ветер останется довольно сильным. Температура воздуха завтра в субботу плюс 19, плюс 24.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Лето продолжается, уикенд начинается или тоже продолжается, отпуск, возможно, заканчивается или только начинается. Но, в общем, лето – это время свершений. Самое главное, что приятных, полезных, надеюсь, и, конечно же, радужных, радостных. Дорогие друзья, надеюсь, что вы именно в таком летнем настроении прямо сейчас пребываете. Отдыхайте, релаксните, улыбнитесь. И давайте-ка в компании лучших треков продолжим наше с вами общение. Здесь в эфире Радио Р, второй час программы «Балтийский музыкальный хит-парад». Первый уже отгремел. Давайте коротко еще раз вспомним, что там происходило, кто там сегодня появился. Ваня Дмитриенко его открывал с треком «Недоступно Мохито». «Никому не отдам». 19 место. 18 «Досе», «Не спросит». 17 «Певица Нюша» с треком «Полароид». 16 место за Айовой. Трек «РПП» группа «Винтаж». 15 трек «Малахит». 14 «Диджей Смэш» и «Артем Качер». Трек «Клач» группа «Бис». 13 с треком «Таня, не плачь». «Гонопольский» и «Помада на разбитой кружке». Место номер 12, группа «Градусы». На ресницах лидеры второго десятка Балтийского музыкального хит-парада. Откроет лучшую десятку Мари Краймбери. На яхте с Клавой Кокой ей побывать не довелось, но вот с новой песней, соло-творчество, лучшая подруга Клавы готова, как мне кажется, поразить нас прям наповал. Всего лишь пятая неделя, уже в лучшей десятке. Трек называется «Ты помнишь». Кажется, готов идти только вперед.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р». Твое любимое радио.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
0: 9 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Еще один стоп, небольшая передышка, отдых, как угодно называйте летом. В общем-то, все эти слова практически однокоренные и похожие. Но я в первую очередь хочу еще раз напомнить вам не только о тех, кто уже в двадцатке преуспел, закрепился, но и о тех, кто, к сожалению, пока в эту двадцатку не попал ввиду отсутствия нужного количества голосов. Во-первых, это и группа «Винтаж», еще раз напомню, со своим новым треком «Манго», «Маригу» с треком «Настоящее», Севиль Валиева и ее «Бриллиант». Ну и, в общем-то, послушать кого-нибудь тоже бы сейчас хотелось из тех, в общем, кого среди лучших 20 пока нет, но, может быть, будет в самое ближайшее время, через недельку, если вы будете голосовать активно на сайте www.radio.r.lt. Слушать будем никого иного, а Звонкова и его, как мне кажется, очень летний, замечательный, прекрасный трек под названием «Невероятно».

0: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Удачный камбэк смогли совершить девчонки из группы «Моя Мишель». Отсюда с 9-й позиции на 9-й неделе будет намного проще. Но если не лидирующие позиции занять, то все-таки показать, что не зря в этом году они стали и лидерами двадцатки. Так что плюс 2 позиции, 9-е место. И мы двигаемся дальше. Будем говорить про знаменитую легендарную группу Linkin Park. Участники этой группы анонсировали к выходу документальный фильм о своем возвращении на сцену с новой солисткой Эмили Армстронг, которая в сентябре 2024 года заменила покойного Честера Беннингтона. Как сообщает издание NME, лента получила название Linkin Park Unheather и выйдет в прокат в ряде стран с 30 сентября. Сюжет расскажет о 7-летнем перерыве в группе и в творчестве. В фильм войдут малоизвестные архивные кадры, записи студийных сессий и живых выступлений. Действие охватит период от возобновления музыкальных сессий в 2022 году до выхода 8-го студийного альбома From Zero и 2 последующих аншлаговых концертов, которые состоялись в ноябре 2024 в Сан-Паулу и, в общем-то, в городе Мехико. Режиссером документалки выступил Джон Хан, диджей Linkin Park и по совместительству автор большинства клипов группы. Ожидается, что этот фильм позволит поклонникам узнать, как участники смогли вернуться к музыкальной деятельности, а также поближе познакомиться с Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном, вместе с которым началась новая глава в истории знаменитейшего коллектива. Незадолго до начала мирового проката рокеры также выпустят саундтрек из 20 песен, записанных во время того самого живого выступления в Сан-Паулу. Премьера музыкального сборника запланирована немного раньше, на 25 сентября. Ну что ж, поклонники группы, думаю, будут приятно удивлены и обязательно будут смотреть и слушать новые выпуски, премьеры. Ну а мы двигаемся дальше, и здесь самая народная группа про, в общем-то, самое народное, народное тип отдыха. «Море, привет» от группы «Добро» добирает еще одну строку себе в копилку популярности. В итоге за группой сегодня место номер 8.
0: Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: С песнями из прошлого, с их ремейками всегда вот такая история. Не до конца понимаешь и знаешь, что именно ожидать до последнего. И именно такая, как мне кажется, ситуация сложилась с Женей Трофимовым и группой «Комната культуры». Трек «Отпускаю» пережил вторую молодость, прекрасно продвигался до третьей позиции, но пока это лучшее, что ребятам удалось с этой песней, ремейком песни «Максим» достичь. Сегодня они седьмые, минус две строчки теряют на 11-й неделе, а мы, в общем-то, о неутихающем... о неутихающих дебатах вокруг прошедшего чемпионата мира. Чемпионат мира закончился, напомню, 19 июля, а разговоры о нем все, в общем-то, актуальны и присутствуют. Первое в истории музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу, по данным зарубежных изданий, готовилось в атмосфере конфликта между двумя его главными участниками – Мадонной и Джастином Бибером. Источник Daily Mail описал суть разногласий короткой фразой: «Никто не хочет уйти со сцены на вторых ролях». Певица настаивала на масштабном зрелище, способном запомниться зрителям на года, тогда как Бибер, все еще переживавший критику своего скромного выступления на Коачелле, хотел выступить сдержанно и без риска отвлечь внимание от музыки. Найти баланс между этими подходами пришлось фронтмену группы Coldplay Крису Мартину, который курировал шоу целиком. Отдельно о поведении Мадонны на репетициях рассказали источники издания Naughty But Nice. По их словам, певица являлась на площадку со внушительным перечнем пожеланий и требовала от команды идеального результата в каждой детали. «Она не просит, требует», — поделился один из инсайдеров. «При неудачном ракурсе камеры или отставании светового эффекта хотя бы на долю секунды Мадонна останавливала репетицию и заставляла переснимать все заново. Среди прочего, исполнительница попросила подготовить для гримерки свежие белые цветы и определенную мебель по своему вкусу. Несмотря на разногласия за кулисами, оба артиста получили возможность выступить именно так, как и планировали изначально. Мадонна появилась на поле стадиона за рулем розового багги вместе с бразильскими футболистами Роналдо и Рональдиньо. Королева поп-музыки исполнила хит «Мьюзик» в сопровождении танцоров. Джастин же вышел на сцену в одиночестве с гитары и спел акустическую версию композиции «Everything Hallelujah». Официально ни Мадонна, ни Бибер сообщение о своем конфликте так и не прокомментировали. Но еще бы, дорогие друзья, просто, как говорится, бы забыть, пойти дальше, но нет, в общем, все это останется на телекамерах, на видеокамерах, а мы, как ровно сам чемпионат, будем еще очень долго это все вспоминать. Лично мне понравилось, ну а ваше дело, как говорится, со мной согласиться, либо поспорить. Что мы и делаем здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, соглашаются многие, что Энзро — это хороший музыкальный материал. Его новый трек под названием «Ты не бойся ночи» продвигается еще дальше. Сегодня еще одна позиция вверх и плюс одна, и в итоге шестое место на 9-й неделе.
0: Шестое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: «Не сойти с ума» или просто «Don't go mad» предлагает нам лирик сегодня, переживающий явно за то, что не получилось и на этот раз, к сожалению, одолеть тот самый барьер четвертой позиции. Трек, который, в принципе, неоднократно уже претендовал на лучшую тройку, там пока еще не оказался, но все, как говорится, в ваших руках и в ваших голосах. www.radio.r.lt. Отличный подарок и заслуженный, как мне кажется, смог на этой неделе приобрести себе певец Амирчик. Его настоящее имя, напомню, Амирхан Батабаев. Он стал обладателем собственного автомобиля. 22-летний артист выбрал для первой покупки черный Ford Mustang Shelby GT500 и сообщил об этом подписчикам в соцсетях. Музыкант признался, что интерес именно к этой модели появился у него еще в детстве, когда, увидев черный Mustang, мальчик пообещал себе однажды сделать такую машину своей первой. Спустя годы это желание, в общем-то, и воплотилось в жизнь. «Моя мечта меня дождалась», — признался певец. Крупные покупки для Амирхана, в принципе, не в новинку. 2 года назад он подарил автомобиль маме, устроив для этого целый праздник. О родителях певец всегда говорит с особой теплотой, ведь они поддерживали его музыкальное увлечение с самого-самого детства. Ну что ж, похвально, приятно и, как говорится, на здоровье. Безопасной и приятной езды желаем певцу Амирчику и переходим к отличному трио, которое долгое время нас здесь радовало на самых лидирующих позициях, а сейчас скромно по-джентльменски решили уступить, как говорится, пальмы первенства и другим артистам. Егор Крид, Артик и Асти, трек «Карма» на 12-й неделе сегодня занимает не призовую, но высокую 4-ю позицию.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Крупные сюрпризы давно перестали, ну, лично меня удивляет здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Думаю, что вас, в принципе, тоже. Эти два замечательных паренька, Филатов и Кэрис, что они только что сотворили, дорогие друзья, на 15-й неделе совершить очередной камбэк и сделать это прямо на третье место, это, как говорится, дорогого стоит. Включи музыку, прекрасная и замечательная подсказка. Именно этой подсказкой и этим советом желаю вам всем обязательно на этих выходных воспользоваться. Ну и, конечно, надеюсь, что эта музыка будет Радио Р, дорогие друзья, и никто иной. Тем временем барабанщик Металлики Ларс Уильрих рассказал о подготовке к масштабной концертной резиденции группы в легендарном зале «Сфера» в Лас-Вегасе. В беседе с People музыкант признался, что команда работает на новом шоу уже 1,5 года и считает его одним из самых серьезных проектов в своей карьере. По словам Уильриха, идея выступить на площадке появилась после того, как он посетил концерт U2 и лично увидел возможности «Сферы». Музыкант отметил, что тогда еще и понял, что концертный индустрия вышла на совершенно новый уровень. Я был там в день открытия и был просто потрясен, вдохновлен, заряжен энергией. Всем сразу я подумал, черт возьми, это какой-то новый рубеж, признался Ларс в интервью. Резиденция Металлика будет состоять из 24 концертов, которые пройдут с октября этого года по март следующего. Огромный экран «Сферы», занимающий почти 600 тысяч квадратных футов, позволит создать совершенно новый формат этого шоу. Это нечто иное, другой уровень, и то, что мы можем выступать здесь, это так здорово, поделился своими мыслями Ларс. При этом барабанщик отметил, что подготовка к проекту вызывает у участников группы смешанные чувства. По словам Уильриха, Металлика привыкла полностью контролировать каждую деталь своих выступлений, поэтому работа над шоу такого масштаба одновременно вдохновляет и становится серьезным вызовом для коллектива. Вместе с тем, Уильрих уверен, что иметь выход из зоны комфорта – это отличный навык, который группе еще пригодится. Не стареющие, в общем-то, ни практикой, ни музыкой, ни душой. Участники коллектива «Металлика» уверены, что дадут полного жару и вызовут очередное землетрясение вот там, в той самой сфере, о которой тоже лично много наслышан, и, поверьте, зрелищем того стоящее. Коста Ла Коста, дорогие друзья, Черри Лейди, в общем-то, пытался-таки на этой неделе каким-то образом взобраться на потерянный пьедестал успеха и почета, но, к сожалению, пока не получилось. 10-й неделе, за ним все то же место, что и неделю назад. Место номер 2. Слушаем его прямо сейчас на волнах Радио Р.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, этот год поистине, как мне кажется, легендарен для обоих артистов. Джонни в этом году стал самым прослушиваемым артистом в Ютубе, а Федук смог изменить имидж и уже двукратным победителем со своим соло-творчеством стал здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Вместе они объединились в единую силу, назвали все это дело «Летом», так называется их новый трек, и, конечно, на успех были практически сразу обречены. Пятый, третий и сегодня, конечно, уже первый, дорогие друзья. Спасибо всем, кто голосовал, выбирал фаворитов. С ними как раз-таки вас и оставлю прямо сейчас. Ну и, конечно, еще раз хочу призвать вас активничать и голосовать за свои любимые треки. Делать это можно по-прежнему на сайте www.radio.r.lt. Всем прекрасного летнего настроения, времяпрепровождения и, конечно, шикарный, отличный летней погоды. Услышимся через неделю на волнах Радио Р. До скорых. Пока. Пока.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

Радио R. Музыка для души.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

0: Михаил.
1: Радио Энерджи. Твоя энергия. Дами тумана!
2: И венга конмиго! Vámonos al viaje para buscar...

0: Радио R. Зарядись энергией на все лето.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается